Включи шок. Настройся. Радио Шок. Шок. Okay, forget me too. You tell me you

Продолжение «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: ничего тяжелее.
1: Слушай радио, слушай шок, радио шок.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

Слушай радио, слушай шок, радиошок.

0: Спасибо.
1: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.

0: новая музыка, там шок. Там шок.
1: На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на

0: эфир на Радио Шок. Радио Шок представляет совместный проект Анастасии Трибунской и Максима Малкова.
1: Макси Шок.
0: География независимой рок-музыки от Петербурга до Хабаровска. В прямом эфире прямо сейчас.
1: Макси Шок.
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Макси Шок» и у микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Привет!
3: Привет, Насть! Привет, все слушатели «Радио Шок». Рад нашей новой встрече. К сожалению, не так часто встречаться приходится, как хотелось бы, но вот после некоторых пауз в эфире мы с Настей снова в деле. Но она, в общем-то, из эфира «Радио Шок» никуда и не пропадала. Стабильно появляется, это я вот так периодами, налетами и наскоками тусуюсь в эфире. Сегодня мы будем вновь устраивать такой музыкальный пинг-понг с Настей, будем чередовать группы. Я представлю некоторые новинки дальневосточных команд. Настя из центральной части России, из Санкт-Петербурга, в частности, там, по-моему, тоже будут некоторые коллективы.
2: Большинство,
3: я так сказала. Что надеемся, большинство, ну, все правильно, с родины пиаришь те команды, в общем, где и тусуешься, и проживаешь. Ничего страшного в этом нет. Главное, что это новая музыка, это свежий материал, это значит, что независимая рок-н-ролльная среда жива, действует, выпускаются новые релизы, причем надо заметить отличные релизы. Послушал твою подборку и свою переслушал. Самые разнообразные направления сегодня вас ждут, от экстремальной металлической музыки до такого альтернативного рока и что-то около того. Так что давайте, делайте свои гаджеты погромче, через что вы нас слушаете онлайн, через смартфоны, через компьютеры, какие-то иные приблуды технические. Надеюсь, в ближайшие 2 часа будет весело и интересно. Ну что, с кого начнем? С меня или с твоей команды?
2: Давай с Дальнего Востока начнем.
3: Давайте, да, потому что ты пока просыпаешься, у вас там день в Санкт-Петербурге, а я как бы уже готов ко сну, поэтому тут нужно, пока солнце не зашло, нужно начинать с Дальнего Востока. И у меня сегодня новинка от коллектива из Магадана. Я уже представлял как-то эту группу в эфире «Радио Шок» и нашей программы «Макси Шок». Это команда «Серафим Проджект». И такое счастливое дело, прекрасный момент, когда группа вот не так давно представила новый сингл. Сингл чудесный. И вообще «Серафим Проджект» — это такая металлическая формация современная, которая основывает свое звучание на олдскульном классическом хэви-метале, на пауэр-метале, на, может быть, даже эпичном каком-то таком эпик-метале и все, что связано с классическими традициями этого тяжелого направления. И, конечно, любят музыканты, надо отметить, большие формы и композиции там меньше 5 минут. Мне кажется, в их истории практически не встречаются. Они такие прям за эпичное творение. И буквально не так давно музыканты представили еще одну новинку. Это композиция «Ангел-император». Около 6 минут, по-моему, протяженностью это трек. Но я думаю, что ценители хэви-метал только на этот счет порадуются. Это еще не только связано с увлечением металлической тематикой и металлическим звучанием. Здесь еще открою такой секрет для новой аудитории, кто нас сегодня слушает. Группа увлекается вселенной и вот этой такой большой площадкой фантастической, фэнтезийной Warhammer 40 000. И очень много композиций посвящено в репертуаре коллектива именно этой вселенной, именно вот этим всем историям. И новый сингл под названием «Ангел-император». По названию, я думаю, что люди, которые увлекаются этой вселенной, которые прошаренные такие, они уже сразу поняли, наверное, какой намек. «Ангел-император». Я предполагаю, не так силен в этой вселенной, хотя я знаком с некоторыми моментами, подозреваю, что это, конечно, темные ангелы. Есть такая фракция космодесантников, это Dark Angels. И вот как раз Вот эта композиция, судя по всему, связана с темными ангелами и их всевозможными подвигами и делами. Давайте послушаем металлические приветы из Магадана, Серафим Project, Ангел Император, горячая хэви-металлическая забойная новинка сегодня на Радио Шок в программе Макси Шок.

0: В прямом эфире на Радио Шок программа «Макси Шок». У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков.
1: Вот такие вот залихватские металлисты из Магадана. Еще раз напомню, Серафим Проджект, композиция «Ангел Император». Это вот последний сингл на данный момент, который вышел у коллектива. И еще какой важный момент. У группы ушел гитарист. Потеряли они гитариста, ну, он жив-здоров, да, но просто в группе уже не состоит, ушел там, видимо, заниматься другими делами, надеюсь, что творческими, но другими. И музыканты группы Seraphim Project сейчас в поиске нового музыканта, поэтому если нас кто-нибудь из Магадана вдруг слушает, там диванный гитарист какой-то, и, допустим, не знает, что на Магадане активным образом развивается heavy metal, то находите паблик Seraphim Project во ВКонтакте, там есть подробности, и вполне возможно, в ближайшее время вы станете новым участником этого потрясающего металлического коллектива. Ну что, а после вот этой информации давай перейдем уже к твоей первой команде, что у нас сегодня будет в продолжении.
0: Я предлагаю, раз мы начали с такой длинной металлической песни, то ехать в ту же степь. Проект «Гаснет свет», который выпустил в апреле, в конце апреля новый альбом. Собственно, насколько знаю, они были в эфире и у тебя, и были в эфире у меня. Притом получилось забавно, они должны были, с первой их интервью должно было быть как раз у меня после выхода альбома, но я заболела, поэтому они первыми пошли к тебе. Вот, так мечутся между нами несчастные или счастливые.
1: Я думаю, что счастливые, потому что группа «Гаснет свет» — это не только потрясающие музыканты, профессионалы, которые делают какие-то там невероятных масштабов музыку с огромным количеством приглашенных гостей, аранжировки там потрясающие, там интернациональный состав и саксофонисты там, саксофон из другой страны музыканты и там, конечно, потрясающие звезды отечественной и мировой рок музыки. Виктор Смольский, кстати, там у них на новом альбоме засветился в качестве приглашенного гостя. И аранжировки, конечно, фантастические. Для тех, кто любит такой прог-симфо-метал и думает, что в России его очень мало и он так скуп, то обратите внимание на группу «Гаснет свет». Действительно, музыканты первоклассные. И я к чему веду? Они не только классные музыканты, но с ними всегда за радость побеседовать, потому что они добродушные, и такие слова охотливые, и всегда готовы поделиться какой-то новой информацией, рассказать, как у них проходит творческая работа и что вообще в жизни происходит. Так что потрясающие ребята, привет группе «Гаснет свет», и с удовольствием, как я думаю, что и многие слушатели программы «Макси Шок», послушаю следующую композицию. Как тебе новый альбом?
0: Очень интересно, но, как всегда, они бьют рекорды по количеству длительности песен, по количеству песен, по количеству гостей. Как они рассказывали, там уже больше сотни музыкантов принимали участие на их альбомах. Вот, ну, в принципе, так вот я тогда, помню, тоже сделала такую большую обзорку в своей паблике по этому альбому, что они не изменяют себе, здесь прямо прослеживаются и отсылки к предыдущим композициям с других альбомов, и что-то новое появляется, появляются новые гости. Вот тоже очень интересно было отмечать тот момент, что мы как-то с Алексеем общались, и он спрашивал, там, у тебя же много знакомых музыкантов, там, может быть, кого-то посоветуешь? Я ему такой внушительный списочек кидала, и приятно было видеть, что многие из этих имен появились на альбоме. И, собственно, вот песня, которую я выбрала, называется «Чужая тень». Там на вокале Андрей Лефлер. Тоже здесь очень такой значимый момент, что Андрей с Алексеем познакомились на моем фестивале в Москве. Как бы он сказал, вот, говорит, я давно хотел поработать с Андреем, а Андрей там ввиду обстоятельств перестал работать с теми, кого он не знает практически. Вот. И как раз Алексей пришел на мой фест в Москве в прошлом сентябре, я их познакомила, и вот там где-то буквально через пару-тройку месяцев он мне скидывал демку, как это все получилось, что из этого вышло. Вот, поэтому такая очень интересная композиция, Они рассказывали.
1: А он рассказывал. Он, правда, не уточнял, что это был фестиваль, который ты организовывала, вот эти все концерты. Он говорит, мы даже ходили, типа, на выступление Лефлера, и там с ним познакомились. То есть вот так, без подробностей это все описал. Оказывается, вот нюансы вот такие ты поведала.
0: Да, негодяй, не стал меня рекламировать. Вот все, я ему припомню. Леша, большой привет. Вот.
1: Не было времени, скорее всего, просто.
0: Ну ладно, хорошо, хорошо. Получается, это вообще такая, ну, как бы они любят делать несвойственные песни, давать музыкантам. У них там и Женя Егоров поет «Злодеев», и вот здесь, не знаю, рассказывали они у тебя в эфире или нет, точнее, не помню уже, про эту композицию, но, в общем, песня про душевнобольных людей, так сказать. Вот. То есть заставили Андрея исполнить что-то максимально ему, на мой взгляд, несвойственное, но от этого и интереснее. Поэтому предлагаю послушать. Кстати, там еще и Андрей Голованов принимал участие как приглашенный музыкант. Тоже, насколько знаю, не часто он где-то появляется как гостевой музыкант.
1: Да, вот об этой истории как раз-таки он рассказывал, потому что гитарист группы Кипелова, да, если я не ошибаюсь, он вообще вот в таких фитах обычно не принимает участие. Он очень сильно удивился, когда музыканты ему написали. Он говорит, ребят, ну, там, типа, я как будто бы не часто гость вот подобных историй и подобных проектов, но прекрасно, что он согласился, и мы имеем возможность вот послушать и этого музыканта, и таким образом, мне кажется, еще более обширный, глубоко список гостей получился у группы «Гаснет свет».
0: Да. Ну и они, по крайней мере, в нашем эфире очень много рассказывали про каждую песню, и у тебя тоже, поэтому предлагаю послушать сейчас песню, а если вы хотите узнать что-то подробнее от лица автора, то можете переслушать наши эфиры с этим прекрасным коллективом, а пока «Гаснет свет», «Чужая тень» в прямом эфире на Радио Шок.

0: прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция проекта из Москвы под названием «Гаснет свет» на вокале Андрей Лефлер. Песня называлась «Чужая тень». А мы продолжаем.
1: Я хотел сказать, что у названия у проекта, у коллектива «Гаснет свет», я думаю, что для тех, кто, возможно, впервые сегодня в эфире услышал творчество этого коллектива, открыл для себя его, для кого-то, возможно, этот свет и зажегся.
0: Да.
1: Вновь для того, чтобы познакомиться с новым звучанием, так что следите за коллективом «Гаснет свет». И, кстати, надо отметить, что в этом году десятилетие команде, юбилей, а это очень почетно. Такого масштаба проект, который продолжает действовать. Удачи, успехов музыкантам и ждем, конечно, продолжения.
0: Да, кстати, вот тоже на самом деле так очень интересно вспоминать, когда вот к эфиру готовилась, когда эфир проводила, вот интервью с ребятами. Я помню еще вот, ну, заканчивала школу, у них вышел как раз там первый альбом, я его слушала. Ваня, ты уже школу закончила. Ну, в общем, еще жила, еще до переезда в Петербург, вот слушала их первый альбом, и это было так круто, познакомилась там благодаря Евгению Егорову, вот, все очень так нравилось, а потом вот так случайно совпало, что теперь они приезжают ко мне на эфиры из Москвы, приходят на мои фестивали, вот так все очень интересно складывается порой.
1: Это фантастика, я тебя понимаю, я в середине 90-х тоже слушал пластинки Юрай Хип, и там... уже рассказывал давненько эту историю, повторю, там написано было там Кен Хенсли, Мик Бокс, там, допустим, и прочее, прочее, прочее. Я вот там в середине 90-х, в начале 90-х никогда не мог подумать, что там лет через сколько получается, ну, там 20, условно говоря, что я с этими музыкантами вживую встречусь и не только там посмотрю их на сцене, а буду там в гримерке общаться и записывать интервью. Так что, да, пути, как говорится, неисповедимы.
0: Да, у нас чат ожил. Пишет человек, который не любит Омск. Ребята, привет, рад вас слышать. Серега, привет, тоже тебе очень рады. Это хороший друг.
1: Да, привет тебе, спасибо, что написал. И мы стараемся выходить почаще в эфир, конечно, но не всегда с Настей это получается. Ну, хорошо, что получается вообще. Раз в 2-3 месяца стараемся объединяться в едином эфирном рок-н-ролльном порыве. Вот так вот скажу, поэтично даже.
0: Да.
1: Не будем спрашивать, задавать вопросы, почему он не любит Омск. Пусть это останется его тайной. А может быть, ответ и звучал уже ранее в эфирах, но об этом я не знаю. Давайте лучше перейдем к другой команде, которую я заготовил этим днем, а для кого-то, возможно, и вечером, а для кого-то и утром, потому что еще и подкасты кто-нибудь в записи будет слушать. И прекрасного времени суток желаем, где бы вы ни находились, в какой бы части мира. Ну, а далее точно знаем, что будет звучать такой романтичный панк-рок из Хабаровска, потому что группа «Туристы» на очереди. У коллектива тоже несколько дней назад вышел новый сингл «До луны» и обратно. Вообще, музыканты очень часто озадачивают аудиторию и публику, которая любит панк-рок, современный панк-рок, темами экологии, темами социальными, то, что, наверное, панк-року и в целом довольно-таки близко, но на этот раз меня потрясли ребята, что они сделали такую музыкальную, она очень забойная, и это по-настоящему такой современный поп-панк, там, альтернативный панк, кто как это воспримет, но текст очень трогательный, и текст о любви, и прекрасно, что у музыкантов это все получилось. Давайте послушаем группу «Туристы» из Хабаровска «До луны» и обратно. Сегодня премьера на «Радио Шок» в программе «Макси Шок».

0: В прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция «Туристы до Луны и обратно», и на фоне предыдущих 7-6-8 минутных песен это в 2:40 очень как-то быстро закончилось.
1: Ну, для панк-рока это вообще хорошо, я считаю, может быть, даже они и слишком длинные для панк-рокеров, но, по-моему, все очень здорово и лаконично, чувственно, «До Луны и обратно» одна из таких замечательных песен, новых песен от группы «Туристы». Так что вот такой вот панк-роковый привет из Хабаровска для тех, кто любит забойный мелодичный панк-рок.
0: Да, а я вот думаю, кого поставить следующим. Как ты думаешь, к Питеру вернуться или пока по Центральной России пройтись?
1: Можно логично поставить что-нибудь близкое по звучанию, потому что у тебя там есть как минимум два коллектива, которые близкие к звуку. Ну, в какой-то определенной степени близкие к звучанию «Туристов». Это такие альтернативщики. Я их, по крайней мере, так воспринимаю. Два альтернативных коллектива. И там у тебя есть еще замечательный дуэт, который мне очень понравился.
0: Хорошо.
1: Но здесь на твой вкус смотри сама уже, что тебе ближе.
0: Пусть будет дуэт. Это композиция группы «Нина Смит», записанная совместно с «Другим ветром». Получается, «Нина Смит», по-моему, из Москвы, если мне не изменяет память. Ну, а «Другой ветер» — наши питерские ребята, которые уже звучали у нас в эфире и, по-моему, даже неоднократно. Вот. Песня такая получилась очень... Она, во-первых, вышла в конце апреля, такая, можно сказать, к отчасти там к 9 мая можно, так если аккуратно подвести, если не обращать внимание там на какие-то нюансы, да. Вот, очень такой интересный ход для тех, кто поймет, и для тех, кто не поймет. Вот, если так вот рассматривать текст, там очень много отсылок к песням группы «Другой ветер», к таким, как «Черный флаг», там «Ангел с грязными лицами», «Миражи», «Танцую в темноте». И, ну, в общем, песня очень светлая о надежде, о Питере, о весне. Здесь слишком вдаваться в подробности не хочется, поэтому просто предлагаю ее послушать. Или, может быть, ты хочешь сначала что-то добавить?
1: Я хочу добавить, что мне очень понравился этот дуэт. Во-первых, это сочетаемость, наверное, двух голосов и двух характеров. Там лирические герои, и мужской, и женский. Там, наверное, между ними, как это можно сказать? Ну, диалог, наверное, как во всех других песнях. Ты сказала, что там есть нотки светлого. Они там, несомненно, есть, но песня, конечно, грустноватая. Давайте говорить откровенно. Но это песня, которая заставляет задуматься, где-то подумать о том, что не все так хорошо в нашей жизни, и, может быть, вот эти такие грустные моменты позволяют нам все-таки двигаться вперед и как-то переступать через себя и продолжать жить. Она, конечно, такая, с таким темным нравом, я бы сказал. Но, зная творчество и «Ветра», наверное, то, что они делают, у них много подобного. А здесь, наверное, вот этот дуэт, он, да, где-то смягчает определенные краски. И замечательная песня, и язык замечательный, вот именно содержание песни, и... Конечно, очень красиво все, несмотря на то, что грусть накатывает порой.
0: Ну да. Мне понравилось там, что они употребили слово «Ленинград», то есть, чтобы кто бы что ни думал, как будто бы песня совсем о другом, о уже минувших временах, поэтому очень сделано красиво. Ну и как писала группа «Другой ветер» в посте с премьеры этой песни, что это весенний совместный трек о Питере, солнце и надежде, поэтому... Все-таки надежда там есть, так что...
1: Ну, музыкантам виднее, да, музыкантам виднее, конечно. Я думаю, что здесь творчество, оно такое, каждый найдет то, что ему не хватает, и если кому-то эта песня поможет, даже грустными нотками, или кто-то, наоборот, среди этих грустных ноток найдет что-то светлое, это только плюс, потому что все равно это субъективное восприятие песни. Тебе, например, воспринимается это все как о чем-то... что уже было, да, какая-то такая история из прошлого. А кто-то, может быть, найдет в этом и отклики современности.
0: Ну, да, как будто бы так. В общем, слушаем. «Нина Смит», «Другой ветер», «Солнечные зайцы» в прямом эфире на радио «Шок».

0: прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция дуэт Нина Смит «Другой ветер», «Солнечные зайцы». Такая светлая, прекрасная композиция, на мой взгляд. Кстати, у группы Нина Смит есть три версии этой песни. Есть, вот, получается, фит с «Другим ветром», есть ее сольная композиция, есть еще ее другая версия, в общем-то. Получается, насколько знаю, насколько помню, помимо того, что вот Лёва Сазонов, вокалист группы «Другой ветер», спел, там еще и Женя Жуков, барабанщик, записывал барабанную партию. В общем, такое действительно совместная работа. Вот, и, собственно, результат ее мы сейчас прослушали.
1: Хорошая песня, и мне действительно понравилась она. Это как, наверное, такая искренняя, вот так я выразился бы, искреннее произведение от двух проектов музыкальных, которые нашли тоже способ вот так творчески сойтись в одной композиции.
0: Да, и, кстати говоря, 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет Lucky Rock Fest в клубе, по-моему, да, в клубе Sound, и, собственно, там выступят группы и «Другой ветер», и «Операция Пластилин», Нина Смит, Ани из Питера и Левитура. И можно будет услышать эту песню вживую, и фитс группы «Операция Пластилин» Нина Смит тоже можно будет услышать вживую. Так что приходите 18 июля, клуб Sound, Lucky Rock Fest, начало в 17:00. Не пропустите, будет очень интересно.
1: Ну вот смотрите, как замечательно. Сразу как минимум две культовые группы, которые будут на одной сцене, потому что и у «Другого ветра», и, конечно, у других, это прям такие группы, у которых огромное количество, и «Операция Пластилин», да, это огромное количество поклонников, и шанс увидеть две эти команды на одной сцене и практически вблизи, поскольку это клубная сцена, то можно там нормально оторваться.
0: Да, это фестиваль группы Ильи Золотухина, в общем, он является директором всех этих команд, в общем, будет такой разнообразный питерский рок самых-самых-самых разных форматов, и начинающие команды, такие клавиатуры и Ани из Питера, и уже вот известные по всем фестивалям, городам и концертам «Другой ветер» и «Операция Пластилин». В общем, будет очень интересно. В прошлом году они играли на открытой сцене, и было классно. В этот раз из-за погодных условий переместились в клуб «Саунд». Это Сивкабельпорт, это Финский залив, это прекрасные виды. В общем, приходите и проведите прекрасно выходные.
1: Прекрасный вид, прекрасные выходные под прекрасную музыку от прекрасных коллективов. Вот такая тавтология у меня получилась, но такая целенаправленная. Да, она специальная. Думаю, хорошая подборка.

проект, который организовал гитарист Кирилл Зелёв. И это у нас будет инструментальная музыка, потому что есть у Кирилла такой сольный проект, как я уже сказал, Политера, если, может быть, произносить близкое к английскому звучанию, насколько у меня это получается. И Кирилл выдает инструментальные композиции на гитаре и на, как, в общем, близкое к таким именитым гитаристам типа Джо Стриани и Стив Вай и многие-многие другие, да, вот, видимо, вот вдохновлялся подобными музыкантами, а может быть и теми, кого я назвал выше. Называется у него пластинка, полноформатный альбом вышел несколько дней назад, Silence, и там вот будет, я знаю, что инструментальная музыка, наверное, такая, конечно, менее востребованная, чем песенный рок, чем песенный heavy metal и многие другие жанры, но я уверен, что узкая такая аудитория, но преданная, все-таки у подобной музыки есть, поэтому кто любит инструментальные рок-композиции, виртуозные по возможности, конечно, то альбом Silence вам должен понравиться. А вообще Кирилл Зелёв, помимо того, что он еще и гитарист, такая некоторая реклама, у него есть параллельный проект, полноценный такой коллектив, который называется Хейлор Хабаровский, там он играет на басу, но играет он очень хитро, и получается бас звучит и за ритм-гитару, и за бас при помощи таких модерновых технологических примочек и всевозможных педалей, и группа получается с одним басистом, который сразу две функции выполняет. Это вот у него такая есть фишка и у коллектива, и у Кирилла. А будем мы слушать, конечно, из сольной пластинки композицию. Называется произведение на английском. Как-то вот так решил именно в английской интерпретации своей инструментальной композиции показать. Ghost of Balga, то есть призрак Бальга. А Бальга — это у нас замок, насколько я понял, в Калининградской области. Такой древний, один из старейших в Калининградской области. Наверное, что-то с рыцарями тоже связано. И, видимо, там есть определенные призраки. Ну, по крайней мере, один призрак, который запечатлел своей музыкой Кирилл Зелёв. Видимо, повстречался, когда он гостил там в Калининградской области. И решил под вдохновением записать подобную инструментальную композицию. Давайте ею насладимся.

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Макси Шок» у микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков.
1: Это был хабаровский гитарист Кирилл Зылев, его сольный проект «Политера» и инструментальная музыка, гитарная инструментальная музыка, как вы уже поняли по вот этой композиции, создает Кирилл, и это альбом «Silence» 2026 года, буквально несколько дней назад официальный релиз состоялся, а композиция, которая прозвучала несколько секунд назад, именуется «Ghost of Balga», «Призрак замка Бальга», о котором я говорил, вроде как в Калининградской области находится вот такая вот, вот такое произведение с историей и даже, я бы сказал, с мистической историей, если исходить из названия и, может быть, даже по ощущениям произведения. Давай к твоей группе, которая пойдет следом.
0: Да, у меня на очереди группа из Петербурга, которая называется «Шекспир». И здесь тоже сразу два таких повода, почему эта песня, эта группа и эта песня сегодня будет звучать. Во-первых, композиция, которую мы послушаем, называется «Пой», она вышла 17 июня, то есть буквально 10 дней назад. Вот, тоже интересная работа. И что тоже прикольно, у них, у группы есть песня, которая называется «Танцуй», сейчас вот вышла песня, которая называется «Пой». Ну вот, как будто бы, наверное, связь между ними, может быть, и есть.
1: Надо, наверное, ждать третью часть вот этой трилогии «Играй», там будет еще, видимо, продолжение.
0: Да, возможно, потом там, типа, беги, прячься, не знаю, там...
1: Прыгай там, да. Что-нибудь еще, да.
0: А потом будет «Спи», может быть, тоже, в принципе, такая хорошая.
1: Ну все, мы раскидали ближайшие там 2-3 года творческих планов группы «Шекспир».
0: Да, но на самом деле группа «Шекспир» будет участниками нашего концерта с группой «Шардам», который 5 сентября в Санкт-Петербурге в клубе «Экшен» состоится. Так что такая будет небольшая возможность познакомиться в данном эфире с коллективом. У нас сейчас билеты до конца месяца продаются по цене предпродажи, выгоднее точно уже не будет, поэтому послушайте премьеру и готовьтесь приходить на наш концерт, планировать. Пока еще лето, впереди можно выстроить все планы, подгадать отпуска и приехать в Петербург или прийти на наш концерт 5 сентября в клуб «Экшен». Тем более это будет не фестиваль, это будет именно совместный концерт, всего лишь две группы, большие сеты. И коллективы тоже такие с питерской атмосферой, с уникальным звучанием. В данном случае, если брать «Шекспира», то это такая альтернатива с элементами поп-рока. У «Шардам» это, как уже неоднократно выясняли, готик-рок с элементами тоже других направлений. В общем, мне кажется, будет достаточно интересно, такой экспериментик решили.
1: Обе качественные группы делают прекрасный материал и в студии, и живьем. Я думаю, что это еще одна потрясающая возможность в начале сентября посмотреть два первоклассных независимых коллектива на одной сцене. И дальше хочется сказать цитаты из фильма «Берегись автомобиля», а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира.
0: Да, так что слушаем «Шекспир», «Пой» в прямом эфире на радио «Шок».

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Макси Шок». У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция группы «Шекспир», которая называется «Пой». Такой прикольный, сильный, оригинальный, альтернативный рок из Петербурга. И повторюсь, что 5 сентября в клубе «Экшн» Шардам и «Шекспир» будут играть на совместном концерте. У нас будет такой вечер литературы.
1: Это абсолютно ты права, и не поспоришь даже. Вечер такой, даже немного темной литературы, готической, если говорить уже о Шардаме. Но Шекспир тоже славен своими мрачными произведениями. Ну, правда, и комедии у него тоже есть.
0: Ну да, ну хотя, с другой стороны, ты знаком, кстати, вообще с творчеством Даниэла Хармса?
1: Да, в свое время я очень много его читал.
0: Ну вот.
1: И стихи, и прозу. И там у него есть даже детская проза, и проза-то есть, и стихотворения, которые целенаправлены для детской аудитории.
0: Так что да, там будет и мрачняк тоже, и поэзия, и очень такая чисто питерская литература тоже. В общем, действительно будет много всего интересного, и это все находит также отражение в музыке, поэтому будет очень интересно и необычно.
1: Ну вот, и Даниила Хармса еще здесь к рок-н-роллу современным добавили. Ну, вообще замечательно должно получиться. А я предлагаю нам в эфире добавить нечто потяжелее, тем более есть у нас одни представители такого, ну, экстремального металлического жанра, скажу широко. Melodic Death Metal, вообще коллектив именно в этом направлении работает, но... Я так думаю, что у коллектива в составе произошли некоторые изменения. Там он уменьшился, состав, ограничился на одного человека. И в связи с этим и направление тоже несколько изменилось. Я бы это назвал, наверное, экстремальный современный метал, экстрим модерн метал. И говорю я о хабаровской группе Dark Hunt. Некогда... Очень-очень давно один из синглов этого коллектива уже был в эфире. И, опять же, относительно недавно, там неделю, может быть, или чуть больше, музыканты представили новый сингл после длительного перерыва. Называется композиция «Cogito ergo sum». Это латинское выражение, которое многие, ну, кто изучал в той или иной степени латинский, устоявшееся выражение, которое наверняка перевели как «я мыслю, значит, я существую». Это выражение, которое в свое время изрек Рене Декарт, философ, математик, в общем, ученый 17 века, и музыканты решили как-то это все преобразить, наверное, в музыкальную форму, но на русском языке. Их восприятие вот этой фразы и отголоски этой фразы спустя века нашли отражение в их новой композиции. Давайте послушаем. Хабаровская группа Dark Hunt и творение «Cogito ergo sum». Но сама песня на русском языке для ценителей экстремального звучания, модернового металлического звучания. Это должно вам прийтись по душе.

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Макси Шок». У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков.
1: Еще раз напомню, Dark Hunt для тех, кто любит экстремальный современный металл. Вот такой вот есть темный по-своему хабаровский коллектив, темный по атмосфере, ничего там криминального нет, чисто вот по ауре, потому что металл в основном, наверное, такой с мрачной аурой, преобладающей во всяком случае с агрессивной. И вот новый сингл «Когита Эрго Сум», «Я мыслю, значит, я существую». Вот такая философия Рене Декарта, можно сказать, которая проявилась в металлической музыке в 21 веке. Dark Hunt из Хабаровска.
0: Да, очень мощно, очень интересно. Ну, а мы потихоньку едем дальше. И вообще изначально я эту песню не планировала сегодня в эфире ставить. Вот как-то я про нее немножечко подзабыла, что ли. И когда ехала уже на эфир, вспомнила, что у группы «Созвездие Н» вышла песенка недавно, буквально вот, ну, 29 мая она вышла, ну, собственно, недавно, да, еще даже месяц не прошел, и песня называется «Дискотека давно закончилась». Песня как раз вышла в момент, когда были последние звонки, и вот сегодня в Петербурге проходит, наверное, главный такой и значимый праздник «Алые паруса», праздник выпускников, дороги перекрыты, в магазинах определенные вещи не продаются. В общем, все прекрасно. Набережную на Дворцовой площади и близлежащих местах перекрыли еще месяц назад. Не подойти к любимым местам на стрелке Васильевского острова. В общем, все прекрасно, все круто, все для выпускников. Интересна будет сегодня программа. Прекрасный белый корабль с алыми парусами пройдет по Неве, по самым лучшим видам. Ну и я решила, что эта песня будет сегодня очень в тему. Она как раз про... Автор пишет свои впечатления от вот, окончания детства и о том, что ждет, так сказать, впереди. Тем более группа «Созвездие Н», так же, как и «Другой ветер», так же, как и «Шардам», были все участниками наших фестивалей, тоже уже звучали в свое время и в этой программе, и на радиошок в ротации есть их композиции. Так что, думаю, здесь все будет очень даже в тему.
1: Присоединяюсь к поздравлениям, раз есть такая возможность. Действительно, главный праздник, наверное, для студентов, он проходит в Санкт-Петербурге, «Алые паруса», но сейчас по всей России. Именно сегодня, именно 27 июня проходят выпускные, и в Хабаровске я был свидетелем выпускных сейчас. Так что все празднуют, все гуляют по мере возможности. Ну, естественно, конечно, в Питере это все дорого-богато, как и всегда. Праздник для студентов, но не для туристов, потому что во многие места, конечно, не добраться, я согласен. Но почему бы нет? Один день можно и потерпеть. Пусть дети порадуются, тем более это новая жизнь, шаг в новую эпоху для молодых людей. Так что сегодня должно все быть отлично и замечательно. Давай, раз есть такая хорошая песня, новинка, в тему запустим,
0: да,
1: в эфире.
0: У нас все в Питере очень атмосферно, и песни, которые кажутся людям из других городов очень печальными, для нас это очень красивые и жизнеутверждающие, поэтому мы поздравляем выпускников песни «Дискотека давно закончилась», но вот так чисто по-питерски от группы «Созвездие Н».
1: Мы вне эфира с Настей беседовали. Настя говорит, я говорю, у нас что-то вот сегодня как-то прохладно в Хабаровске. А Настя рассказывает, говорит, да у нас как-то июнь вообще еще как будто бы лето не началось. Поэтому суровые петербуржцы, да, у вас лето будет чуть попозже. Так что вы так привыкли к длительным ожиданиям. Ну так и песни соответствующие.
0: Именно так «Созвездие Н», «Дискотека давно закончилась».

0: этом моменте говорит тебе нужный ответ.
1: Суть не в том, что ты однажды станешь настолько сильным, что сможешь сопротивляться буре, а в том, что буря однажды утихнет, и ты окажешься там, где должен быть.

0: прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция от группы «Созвездие Н», которая называется «Дискотека давно закончилась». Мы тем самым поздравили сегодняшних выпускников с праздниками. Группа «Созвездие Н» — такой тоже хороший альтернативный рок из Петербурга.
1: Желаем всем выпускникам, конечно же, успехов, чтобы устроились в жизни, чтобы сегодня хорошенько гуляли перед новой жизнью, перед новым будущим, которое, я надеюсь, у большинства будет успешным, и они найдут себя в разнообразных профессиях. Но давайте перейдем к тем людям, которые со своей профессией уже определились, они стали рок-музыкантами, и сегодня мы с Настей представляем вам подборку российских независимых рок-музыкантов или около роковых музыкантов от Хабаровска, ну вообще от Дальнего Востока, от того места, где солнце восходит, получается, над страной, в ту часть, где оно, ну не то чтобы садится, конечно, но переходит уже чуть позже, да, постепенно. Мы просыпаемся раньше, вы просыпаетесь позже, ну и, соответственно, когда мы ложимся спать, вы, у вас еще весь день впереди. Вот такая вот история от дальневосточника. Я веду к тому, что сегодня у нас обширная география, и, наверное, некая эта обширность проявится в следующем проекте, который называется «Тревога перед сном». Это проект моего друга и в определенной степени коллеги, потому что возглавляет проект Ефим Кузнецов. Привет тебе, Ефим, если слушаешь эфир или запись эфира. Это хабаровчанин бывший, который сейчас проживает в Москве, и у него было множество проектов и в Хабаровске, и вообще там с другими музыкантами в центральной части России. А это его вот такое новое детище, новое и, скажем так, вот на данный момент основное — «Тревога перед сном», где он с разными музыкантами, и бывшими хабаровчанами, и нынешними хабаровчанами, и нынешними москвичами делает такие интересные вещи. Тяжело уместить жанр, наверное, в какую-то одну категорию. Я бы назвал это и инди-рок, может быть, даже и инди-поп, в какой-то определенной степени и электронная музыка, и где-то есть и альтернатива. То есть такое смешение самых разных жанров. И сегодня я хотел бы представить премьерную песню. Это сингл, который вышел тоже вот последний на сегодняшний момент сингл, который есть у проекта «Тревога перед сном», «Безумные танцы». Я знаю, что он сотрудничает сейчас с именитыми музыкантами, не только малоизвестными, но и такими солидными продюсерами, звукорежиссерами. И желаю успехов этому проекту. Надеюсь, у них что-нибудь получится. «Безумные танцы», премьера от коллектива «Тревога перед сном». Это такой Хабаровск-Москва. Вот так это можно обозначить географию этого коллектива.
0: Слушаем.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Макси Шок». У микрофонов Анастасия Трибонская и Максим Малков.
1: Это был новый трек «Безумные танцы». Насколько они безумные, вы могли пронаблюдать по звучанию этой песни. Ефим Кузнецов, его проект «Тревога перед сном». Это такой Москва-Хабаровск, можно сказать, междугородний проект. И музыканты из Хабаровска в нем принимали и принимают участие, и музыканты из центральной части России, москвичи, опытные, солидные, и музыканты, и звукорежиссеры. Вот так, если кому интересно, заходите в группу ВКонтакте «Тревога перед сном». Все подробности и новые, и старые синглы этого коллектива можете ознакомиться в свободном доступе.
0: Да.
1: Ну, давай к твоей следующей команде. А, ты хотела прокомментировать, да, что-то?
0: Да, хотела спросить, а он все песни пишет строго по вечерам и ночи?
1: Не знаю, видимо, он очень такой человек, скажем так, ну, не то чтобы нервный, с ним все в порядке, он с психикой у него все хорошо, но вот, видимо, такой волнуется частенько, и подобные моменты творчески решил отразить каким-то образом и в названии коллектива.
0: Ну, очень так интересно и знакомо. А мы, да, едем
1: дальше. Ну, это такие, это, знаешь, такие модные тенденции, там, «Тревога перед сном», там, и инди-рок сейчас-то актуально. Чем длиннее, тем запоминающиеся, возможно.
0: Ну, кстати, да. Хорошо, мы от Петербурга пока отъезжаем, и у нас следующая остановка – Ярославль. Уже тоже в эфире слушали когда-то давненько этот проект, этот коллектив, и, насколько знаю, даже на твоем недавнем музыкальном эфире песню одну автор тебе кидал. Не знаю, слушали или нет, но то, что кидал, это я знаю.
1: А, по-моему, даже эту песню и ставил я в эфир.
0: Насколько знаю, должна была отправляться тебе другая.
1: А, может быть, я уже перепутал, да, может быть.
0: Ну, в общем, это группа «Даниловград». Тоже в свое время участвовали на моем фестивале в Москве, как раз на том самом, где Алексей Нестеров познакомился с Андреем Лефлером, и тогда это было первое выступление для группы. В общем, юный музыкант из Ярославля. На тот момент он работал с музыкантами из группы «Симфония», сейчас он полностью ушел в сольное творчество. Получается, ну, на самом деле, очень интересно, что музыкант в 15 лет полностью оформляет песни все от и до сам. Думаю, что это очень так необычно и очень достойно. Песня, которая у нас будет сегодня звучать в эфире, называется «Палач». Не так давно он перед Новым годом выпускал такой альбом черновиков, и сейчас вот, исходя из прослушивания, делает уже полностью оформленные композиции. Вот это, получается, вторая работа. Первая была «Театр», а вторая «Палач». Или наоборот, первая была «Палач», вторая была «Театр». Да, первая была «Палач», а вторая была «Театр». И вот дальше, возможно, будут дальнейшие переиздания, так сказать, этих черновых работ. Но вот пока две уже доступны.
1: Все правильно, да, ты сейчас произнесла название песен, я вспомнил. Да, «Театр» звучал у меня в эфире, это абсолютно точно. Мне понравилась песня, композиция такая интересная. Но надо учитывать, что Ярославль — это тоже театральный город. Там и, по-моему, один из первых театров в России. Сейчас 100% информацию не даю, но посмотрите, уточните. По-моему, там один из первых в нашей стране театров появился. И там проходит какой-то театральный фестиваль, довольно известный, российский. Так что, может быть, и неудивительно, почему одна из композиций этого проекта называется «Театр».
0: Ну да, хоть там немножечко о другом речь, но тем не менее.
1: Конечно, да, конечно, там совсем о другом.
0: Да. Ну, в общем, это композиция «Палач», тоже такая серьезная работа, серьезная тема поднимается, поэтому предлагаю сейчас ее послушать. Даниловград, «Палач» в прямом эфире на радио «Шок».

0: В эфире на радиошок программа «Максишок». У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция группы «Даниловград» под названием «Палач».
1: Пожелаем молодому человеку успехов, чтобы в его проекте было побольше разнообразных музыкантов, чтобы он находил, сотрудничал с разными первоклассными музыкантами и, конечно, чтобы в дальнейшем это отразилось на его звучании, на новых композициях. Ну, конечно, я думаю, что если вот нечто подобное получается у него на данный момент, я думаю, что в дальнейшем его ждет большое будущее.
0: Да, именно так. Ну, смотри, мы сегодня уложились в 1.5 часа, по сути. Мы большие молодцы.
1: Все так. Поражаемся своими талантами, как мы сегодня так быстро все это сделали. Но сегодня, кстати, уважаемые слушатели, песен было в разы больше. Вот так интересно, что песен больше, а нас в эфире поменьше. Я думаю, что многие из аудитории даже порадуются. Думаю, что там Настя и Макс там. Вот, главное, чтобы треки звучали, чтобы не прекращалась музыка на радиошок. Будем продолжать делиться ею. Я так подозреваю, что следите за анонсами. Где-то к концу августа мы обязательно выйдем вновь на связь на радиошок и порадуем вас обязательно новыми треками от независимой рок-музыки. Не только дальневосточной и центральной части России. Попробуем там и в центральной части, может быть, какие-то уральские группы подсобирать, может быть, где-нибудь из Сибири, кто его знает. Талантов в стране рок-н-ролльных много, достойной интересной музыки в том числе.
0: Именно так. У нас в завершении прозвучит композиция «Традиционно мы не можем уйти без Шардам». Но на самом деле все потому, что тем не менее, несмотря ни на что, 5 сентября приглашаем всех на совместный концерт «Шардам» и «Шекспир» в клубе «Экшн» в Санкт-Петербурге. Сейчас можно купить билеты по цене предпродажи, в июле они уже подорожают, и к нашему следующему эфиру они будут в разы дороже, поэтому успеть взять повыгоднее. А песня, которая прозвучит, она выходила уже довольно давно, но тем не менее это такая знаковая работа для группы, ставшая таким неким, наверное, переломным моментом и новый виток в творчестве. Песня называется «Ткач», на нее снят очень сильный, очень красивый клип, который, по сути, смотрится как такой фильм ужасов. Поэтому обязательно послушайте, посмотрите, ознакомьтесь. Песня, если что, есть в ротации, поэтому ее можно периодически слушать на радиошок. И приходите на наш концерт. И не забывайте подписываться на всех, кто сегодня у нас прозвучал, если они вам понравились, если заинтересовали, знакомьтесь с творчеством. Все ссылки есть в анонсе и в посте записи эфира в группе «Радиошок».
1: Все так, правильно сказала. У нас есть анонсы, и, конечно, в качестве подкаста вы это все сможете послушать, и там есть показатели тех групп, которые были. Так что выбирайте, которые вам понравились, поддерживайте их и ждите. Вполне возможно, у команд будут выступления, туры в ваших городах, и сможете прийти и посмотреть их живьем. Чем черт не шутит, может быть, и доберутся до вашего города, потому что некоторые коллективы относительно, даже с Дальнего Востока, относительно активно гастролируют. Хотел что-то еще сказать по поводу готической атмосферы. Я слушал, когда эту песню прекрасную группы «Шардам», еще такой думал, а есть вообще такой злодей? Потому что хорроров много, у нас есть известные там Фредди Крюгеры какие-нибудь там, Джейсоны из «Пятницы 13-го», по-моему, да, и все вот эти дела сейчас уже в голову не припомнишь всех этих персонажей. Я думаю, а есть вообще это... Они сами придумали этого ткача? Или есть какой-то фильм, о котором я не знаю, какой-то там культовый американский фильм 70-х, 80-х годов, а может быть и современный, где они позаимствовали идею?
0: Ну, я в фильмах ужасов тоже не шарю, но, по-моему, это придуман как раз Коля, Николаем Адамченко, и все это визуализировано, то есть там прекрасные актеры все это отыграли, муж с женой тоже такие часто встречающиеся в клипах «Шардам», вот которых целых три. В общем, очень интересная история, и как раз, ну да, полностью, насколько знаю, придумана автором.
1: Ну вот получается, что вот эта песня довольно-таки кинематографична в этом отношении, и ценителям хорроров, ужастиков и готической всей вот этой атмосферы она должно понравиться.
0: Да, и самое главное, здесь сначала такое тоже не свойственное, но немножечко такая прифанкованная. И это очень прикольно звучит на концертах вживую, то есть как-то людей качает. И в записи тоже это очень интересно. Ну, когда я услышала, это было действительно... Поняла, что это что-то максимально новое для группы. В общем, так и оказалось, на мой взгляд.
1: Давайте этот новый глоток творчества от группы Шардам послушаем в финале. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Следите за анонсами, а мы продолжим с Настей продвигать независимую сцену, российскую независимую сцену, прежде всего, конечно же. И вновь обязательно встретимся на Радио Шок. Всем спасибо.
0: Да, спасибо, Макс, тебе, спасибо слушателям, всем хорошего дня, вечера, ночи, праздника и так далее, и до новых встреч.
1: До новых встреч, пока.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

С утра и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз. Мне непонятен смысл.

0: пошляк, дохляк
1: и юза.
0: На третий год ты поняла, что не видать Land Cruiser.

шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Правда, вот был армейский дружок, уехал

Самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет. Я

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.